0: твой машина стоит в соседнем дворе.
1: Я так думаю. Слушай, я вам отбесто.